Попадите в детки малые на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с гречной лапы, не хотите детки малые на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадите.